Ну вот окончен бой, теперь домой. Все позади, и служба, и война. Но все не так, нет радости такой, которая на всех была бы одна. Нас уходило двое из села, ну а теперь хоть волком вой в трубу. Его гитара, вот она, цела, а он вернулся в цинковом гробу.

прощай, друг, до встречи чудесной, до встречи в раю. И вот дорога, дождик по стеклу, как будто чья-то горькая слеза. С каким лицом пойду я по селу?

тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался.

жизнью блатною. Я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские. Мама, может, скоро придется

и к старушке опустится вдруг, и небесное имя святое с материнских сорвется губ, и помянет шестая часть света поименно своих сыновей.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите меня.

осени продрогшие плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще.

Я в одиночке, и все ближе смертный час. Вон катят санки по тюремному подворью. Сегодня душу я крещу в последний раз, а завтра выпущу, как голубя на воле. Нет ни иконки, ни свечи, пришел бы поп, чтоб все как надо, по-людски, по-человечьи. А так зеленкою крест на крест смажут лоб, чтоб

Вчера был врач, он мне сказал: болеть не сметь, больных расстреливать устав не позволяет. Но ты герой, когда ведут таких на смерть, то вся тюрьма встает и молча провожает. Он говорил еще: не страшно, уж поверь, ты не почувствуешь, лишь голова качнется.

найти б того мне, за кого я смерть приму. Я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей ль как, а мне в ответ с вещами. Живи, пока тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется. У правосудия отката нет назад.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите меня.

Что случилось, не знаю. Стоял, не дыша и нахмурившись.

крутили в спаленке. Мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш. И в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась. Но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости. Крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне.

Крестьянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся. Слеза сиротская сорвется вниз. Дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами

скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза Костеляншу, за всех братьев и сестер.

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, спохмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз, где брешу бизнеса, черт меня занес.

ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки, тварь, вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот только здесь и проблемы прочь.

А ты мне сказала: живи. Бесплатно ночлег и табак, но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедой, жалеет бездомных собак.

неужели? И ты сказала да. Тебя спросил я, неужели? И ты сказала да. Сквозь стены решетки конвой. Зачем только к свету стремился, чтоб в ноги тебе поклониться, подачки простя роковой. Прощай, да я лучше умру от пыток на первом допросе. Но я никогда на подносе собачью

я ответил да. Ты мне сказала, неужели? Я ответил.

дембелям на плацу. Ордена не к лицу. Нет ни грусти, ни радости в марше. Время службы прошло, подкатилось к концу. И безжалостно сделала старше. Да и что ордена, коль стоишь ты живой, а товарищ накрыт твой знамением. Ни одна из наград на доске гробовой матерям

сомкнется, кто великую Русь хочет кровью полить, тот и сам кровью той захлебнется. Так гуляй, дембеля, чтобы шаг у салаг по-мужицки был четко и строго, и повзводно, поротно равнение на флаг. За Россию, за веру, за Бога, и повзводно, поротно равнение

Меня ведь мама вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул. И до сих пор я сплю, и сон мой долг. И путь далек, хоть и близка

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень.

что все может случиться за такой долгий срок. Но коль ты поклялась.

Вернешься, как песня, в мой запущенный сад. Как богиня прелестна и коварна, как ад. Скажешь здравствуй, ах, милый,

Не смотри же с упреком, от любя отгоря. Ах, глаза с поволокой, вы погибель моя. Из-за вас и страдаю, из-за вас и ослаблю.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за мой.

Сестра моя желает мне добра, от доброты ее не отвертеться. Вот, например, не дали, как вчера, она опять нашла мне даму сердца. Я говорю, не надо, но с сестрой, когда я трезв, не спорю, будет хуже. Пойдем и баста, ты же ведь холостой. А женщина при

стопор, раз и стою. Отложил гитару, потом допою. И, может быть, роман бы был у нас. Не угляди, я за стеклом серванта. На память фотографию в анфас. Анфас в погонах старшего сержанта. Поплыли, как в замедленном кино. И стол, и заливные ее блюда. Я встал, сказав сестре, уже темно. А ехать далеко, пойдем отсюда. Мы вышли в ночь и молча, не спеша, шли до конца, пока не полегчало. Ни в том, ни горло выпивка пошла.

Как скрипел зубами, когда она на Шамоне задуря рвала мою тетрадку со стихами.

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень.

Бродяга ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились. И цветы позабыли средь вьюг, то, о чем они летом грустили. Ах, мой милый декабрьский друг, ты ли со мною была тогда, ты ли? Так не грусти за все былое и небылое, в том числе по воле случая.

я ведь тоже, как ты, одинок, и мне некуда деться. Не зима губит наши цветы, а холодный сад.

Видней, чем на земле, мой золотой на небе, видней, чем на земле.

вот ржавый кран цепился в исполина и снес его с протянутой рукой. И ног чугунных рваная штанина, казанское в небо

Он грохнул так последний шляп привет, что из души повылетали гвозди, которые вбивали

Прощай, Ильич, я знаю по себе, как трудно от чего-то оторваться, что с молоком воспитано в тебе. Прощай, прощай, без памяти, без слова, лишь диких птиц засохнувший помет, когда в душе нет

глазах красный галстук, горькая потеря. И праздник мая, мира и труда. Я и тогда особенно не верил, ну а теперь тем более, господа. Идут года, но спицы расписные все так же вязнут в лжи по самому ось. Мы тоже дети страшных лет России,

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого

Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились. И цветы позабыли средь вьюг, то, о чем они летом грустили. Ах, мой милый декабрьский друг, ты ли со мною была тогда, ты ли?

я ведь тоже, как ты, одинок, и мне некуда деться. Не зима губит наши цветы, а холодный осадок.

прощай, не обещай, что будешь ты верна другому на скамеечке на.

Я в одиночке, и все ближе смертный час. Вон катят санки по тюремному подворью. Сегодня душу я крещу в последний раз, а завтра выпущу, как голубя на воле. Нет ни иконки, ни свечи, пришел бы поп, что все как надо, по-людски, по-человечьи. А так зеленкою крест на крест смажут лоб, что

Вчера был врач, он мне сказал: болеть не сметь, больных расстреливать устав не позволяет. Но ты герой, когда ведут таких на смерть, то вся тюрьма встает и молча провожает. Он говорил еще: не страшно, уж поверь, ты не почувствуешь, лишь голова качнется. Увидишь ты, кто открывает в небо дверь.

тип того мне, за кого я смерть приму. Я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей ль как, а мне в ответ с вещами. Живи, пока тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется. У правосудия отката нет назад.

Давай поближе сядем и тихо посидим. Что не в ладу, уладим, забудем и простим. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. Пусть на душе тревога, а в сердце корка льда, но посланы мы Богом друг другу навсегда. И полно лучше скажем, а стоит ли о том, ведь завтра, может, сляжем

Может, сляжем, а может быть, умрем. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. И пусть на взводе нервы, обида в сердце пусть.

Скажу, давай мириться, не прав я, извини. И глянув под ресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я.

ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим. Давай поближе сядем и тихо посидим.

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и

лезу прутани ордою. Сколько их сам черт не разберет, ну а нас осталось только

матерками. Я собрал подсумки и назад, прикрываясь павшими телами. Эх, Валерка, прямо жуть, как живой майор наш расстелился, словно чуял дальний путь. Встал с утра, умылся и побрился. Там снаружи алая заря окропило небо голубое. Слышь, Валерка, оглянулся я. Ты чего затих в разгаре боя?

Валерка, брат лихой. Глянь сюда, глаза небось открыты. Если я еще живой, значит, ты не можешь быть убитым. Бой затих, я к другу своему подобрался, чтобы быть рядом вместе. Посчитал обоймы и к чему, вспомнил о Валеркиной невесте. Слышь, Валерка, я скажу одно. Коль не написала, знать не любит. Не грусти, теперь уж все равно. Будет ждать она.

ты мой. Потерпи, теперь уж недалече упокоит нас с тобой тишина летящая навстречу. Эх, Валерка, друг ты мой, потерпи, теперь.

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

Позади боевые дороги, я вернулся с победой назад. И обнялись втроем на пороге дочь, жена, да в отставке солдат. В дом зашел, на душе полегчало, вещмешок бросил лишь у стены. Дочка тут же его развязала. Папа, что ты привез мне с войны? Эх, я бы стопочку принял на грудь. Дай же, дюймовочка, папке вздохнуть. Я ответил, где был я, там жарко. Тает там шоколад и сталь. Вот платочек за место подарка, ну а в нем золотая медаль. Дочь медяшку назад протянула и как душу вспорола мне. Подошла и в глаза заглянула. Папа, ты убивал на войне?

что ты, милая, я же по связи. Мое дело катушку крутить, ну, помочь там лошадку из грязи или повару чем подсобить. Дочка смотрит, обнявши коленки, ее в люльку уже не снесешь. Ловят детские ушки, антенки, нашу каждую взрослую ловит.

от тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался.

этой жизнью блатною. Я повязан судьбой. Мой отец был зарезан.

Сестра моя желает мне добра, от доброты ее не отвертеться. Вот, например, не дали, как вчера, она опять нашла мне даму сердца. Я говорю, не надо, но с сестрой, когда я трезв, не спорю, будет хуже. Пойдем и баста, ты же ведь холостой. А женщина прилип.

как стопор, раз и стою. Отложил гитару, потом допою. И, может быть, роман бы был у нас. Не угляди, я за стеклом серванта. На память фотографию в анфас. Анфас в погонах старшего сержанта. Поплыли, как в замедленном кино. И стол, и заливные ее блюда. Я встал, сказав сестре, уже темно. Ехать далеко, пойдем отсюда. Мы вышли в ночь и молча, не спеша, шли до конца, пока не полегчало. Ни в том, ни горло выпивка пошла с той женщиной, что в прошлом охраняла. Она меня не вспомнила, а зря. Я б ей напомнил, как скрипел зубами, когда она на шамоне задуря рвала мою тетрадку со стихами.

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные.

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась. И

Где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

уходил от погони. Человек в телогрейке или просто зэка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочея

жилье. Сухо щелкнул затвор, оглянулся зэка.

фотографию сына уронила рука. Далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотографию сына.

Корешок мой не предал меня. Просто он, когда солнце зашло, прикурил от чужого огня, где тепло и щейком хорошо, где по масти особый раздел. Карта прет, песня трогает душу, и он сел, и, конечно, влетел. Я ему говорил, он не слушал, здесь порядки круты, как дожди, и коварны, как раненый зверь. Коль попал сюда, в оба гляди, и не верь всяк входящему в дверь.

Пусть я сух и добр ко всему, пусть я сердцем отходчив не шибко, что я должен по жизни кому? Или срок мне скостят за улыбку? Здесь не принято шкуру менять и чужим доверяться кострам, но за кореша буду стоять, заплачу по его долгам.

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные души. Пристрели, не живьем же.

ущерба. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть.

все на свете. Если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть.

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог, грязь да копоть да снег. Но на мой белый лист полоса легла красная.

оброненный рожок, тот заветный, тот бронзовый.

разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек твоей грустною песнею, ты одна

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пенилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать? Лишь вдалеке, на краешке перрона,

Только слезы катились на железо медаль, да на кожу ремни. Да живой я живой, только слезы катились

оглянулся, где же Слава, где же Шура? Минутку, мам, к друзьям делишка есть. И обнялась лихая десантура, с которой мне служить было за честь. Сказали, есть мы, батя, перед боем.

Только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

Шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята, сколь судеб здесь людских переплелось. Поклон вам в пояс, кто дождал солдат и до земли.

живой, я живой. Только слезы катились на железо медали.

Бродяга ветер крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

как старые раны. Болят, нету сил. Закрою глаза, и душманы встают из могил. И желтые пальцы в коростах на шее моей. Убить, чтобы выжить, непросто, и жить непростей. Кто б знал, что сведет снова вместе судьба нас с тобой. А помнишь, пропавший без вести наводчик был мой.

Как ты, братка? Как сам-то? Да, что будет со мной? Мой друг закурил, глянул хмуро туда, где стрелки. Когда в бой пойдет десантура, порвет на куски. Толкнул я дружка, ветерана. Порвем, да, порвем.

наши хаты, поля и леса. И вдруг детский плач, как набатом, пронзил небеса. Успел друг мне крикнуть: я скоро, я мигом прикрою. И грудью хватая осколок, обнялся землей.

0: как живой.
1: Прощай, путь недолог солдату, к небесным вратам. Как знал ты, заначил гранату незваным гостям. Ну вот они, я с блокпоста

отплачутся детские слезы, росой на цветах. И вырастут новые розы в сожженных садах. Цветите же вечно, ведь в грозы за вас через страх. Отплакались детские слезы, росой на цветах.

года, летят года, лихие кони. И веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

нашей жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел в окно.

вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны ели и огоньки затерянных селений. Я, небось, заблуд

что ж, сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки тон. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой.

сыра земля, да одинокий клён. И слушали гитарный перезвон. Сыра земля, да одинокий.

потому что где-то во вселенной души наших близких

судьбе небес в ущерба. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть сережки.

все на свете. Если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть и бросит под оконце небесные цветы. На небесах есть солнце,

позади боевые дороги. Я вернулся с победой назад, и обнялись втроем на пороге. Дочь, жена, да в отставке солдат. В дом зашел, на душе полегчало, вещмешок бросил лишь у стены. Дочка тут же его развязала. Папа, что ты привез мне с войны? Эх, я бы стопочку принял на грудь. Дай же, дюймовочка, папке вздохнуть. Я ответил, где был я, там жарко. Тает там шоколад и сталь. Вот платочек за место подарка. Ну а в нем золотая медаль. Дочь медяшку назад протянула, и как душу вспорола мне. Подошла и в глаза заглянула. Папа, ты убивал на войне?

что ты, милая, я же по связи. Мое дело катушку крутить, ну, помочь там лошадку из грязи или повару чем подсобить. Дочка смотрит, обняв

непростой осеницей была. И теперь, как мне в жизни смириться, что синицу спасти не смогла. Мы теперь подпираем дверь в сенях, гасим свет и не топим печь. Я на улицу выйти не смею, сплошь и рядом не

И сидел я с бутылкой водки, поминал всех, кого больше нет. И вопрос прямой наводкой в кулаках высекали ответ.

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась.

скрипчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и

пароход отойдет от причала и уйдет по муру к реке. Его сердце стучать перестало.

за отца. Потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти до конца.

ветки склонили. Ветер стих, перестал шалить. И кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала. Не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

Сколько смеха, сколько слез, вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

Автограф взяли у завбаза Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить, и другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

я не лезу прутани ордою. Сколько их сам черт не разберет, ну а нас осталось только двое. И пока Валеркин автомат пил из дота, сыпал матерками, я собрал подсумки и назад, прикрываясь павшими телами. Эх, Валерка, прямо жуть, как живой майор наш расстелился, словно чуял дальний путь. Встал с утра, умылся и побрился. Там снаружи алая заря окропило небо голубое. Слышь, Валерка, оглянулся я, ты чего затих,

Валерка, брат лихой. Глянь сюда, глаза небось открыты. Если я еще живой, значит, ты не можешь быть убитым. Бой затих, я к другу своему подобрался, чтоб быть рядом вместе. Посчитал обоймы и к чему, вспомнил о Валеркиной невесте. Слышь, Валерка, я скажу одно: коль не написала, знать не любит. Не грусти, теперь уж все равно. Будет ждать она.

друг ты мой. Потерпи, теперь уж недалече упокоит нас с тобой тишина, летящая навстречу.

горе наш стоял. Приходила с хутора девчина, угощала, чем Господь послал.

Так скажи, девчина молодая, на дворе война, а в поле ночь. Чьих кровей красавица такая, чья без страха и упрека дочь?

она ответила, как в школе. У доски спокойно и строго. Я дочь ветра, что гуляет в поле.

не страшно. За победу умереть за честь. Коль калинкой на землице наши, вот такие дочки будут цвести.

звенел мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

Так я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опустил я глаза, как побитый. И Партак, не буди, они спят. Полоснул с моих век, словно бритва. Эх, понесла кривая. Марать бумагу зря.

плену бычок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь, бывший зэк, мне теперь все равно, за что скопом тогда нас садили. Я сполна.

дембелям на плацу. Ордена не к лицу. Нет ни грусти, ни радости в марше. Время службы прошло, подкатилось к концу. И безжалостно сделала старше. Да и что ордена, коль стоишь ты живой, а товарищ накрыт твой знамением. Ни одна из наград на доске гробовой матерям

сомкнется, кто великую Русь хочет кровью полить, тот и сам кровью той захлебнется. Так гуляй, дембеля, чтобы шаг у салаг по-мужицки был четко и строго, и повзводно, поротно равнение на флаг. За Россию, за веру, за Бога, и повзводно, поротно равнение

звездой маяк кораблям горит, Тихий океан где-то там.

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соловон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну и огребся, он сидит теперь смурной.

вот ржавый кран цепился в исполин и снес его с протянутой рукой. И ног чугунных рваная штанина, казанское в небо смотрит сиротой. Седая ель покрылась изморозьем. Он грохнул так последний шляп привет, что из души повылетали гвозди, которые вбивали

Теперь кто пал, тому уж не подняться. Прощай, Ильич, я знаю по себе, как трудно от чего-то оторваться, что с молоком воспитано в тебе. Прощай, прощай, без памяти, без слова, лишь диких птиц, засохнувший помет, когда в душе нет ничего.

глазах красный галстук, горькая потеря. И праздник мая, мира и труда. Я и тогда особенно не верил, ну а теперь тем более, господа. Идут года, но спицы расписные все так же вязнут в лжи по саму ось. Мы тоже дети страшных лет России.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

спит мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл

меня, ладно? А уснул, не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, спахмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз. В дебри шоу бизнеса черт меня занес.

Ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки тварь вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот только здесь и проблемы прочь.

крутили в спаленке. Мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш. И в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась. Но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости. Крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне.

крестьянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся, слеза сиротская –

и скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза, костеляншу, за всех братьев и сестер.

сестра моя желает мне добра. От доброты ее не отвертеться. Вот, например, не дали, как вчера. Она опять нашла мне даму сердца. Я говорю, не надо, но с сестрой. Когда я трезв, не спорю, будет хуже. Пойдем и баста, ты же ведь холостой. А женщина прилетит.

как стопор, раз и стою. Отложил гитару, потом допою. И может быть, роман бы был у нас. Не угляди, я за стеклом серванта. На память фотографию в анфас. Анфас в погонах старшего сержанта.

Сказав сестре, уже темно, а ехать далеко, пойдем отсюда. Мы вышли в ночь и молча, не спеша, шли до конца, пока не полегчало. Ни в том, ни горло выпивка пошла с той женщиной, что в прошлом охраняла. Она меня не вспомнила, а зря. Я б ей напомнил, как скрипел зубами, когда она на шамоне задуря рвала мою тетрадку со стихами.

ушел в лес, в родные края, оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль расставаться.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот

А в нашей хате не перовские маньяки. Рублевских тоже нет, здесь мелочь, как и я. По большей части поножовщина.

Я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовский шмар? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря, за ним отечественная вся. К нему залезли два хмыря,

бедной маме. Над ним шутили мы не раз, в дуэли фриц был тоже ас. Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он вершист, да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь и отвернется.

последний раз искрой он час. Горела лампа Ильича. Давай стучать, мы звать врача и звать монтера.

В лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься направо. Дыряешь вправо, попадаешь на прямой. Проснулся дед наш невзначай,

слышь, нет. Ты его знаешь, а в ответ впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и посла

Вот и все. Любовь, как ботик в море, канет в бездне, тайно унося. Ты найдешь другого, значит, вскоре обрету покой земной я. Мой запой — лишь повод, ссоры, нервы. Это все за тем, чтоб подвести. Ты ушла —

черный ждет, навек застряв в печенке. Врач бессилен, годик-два и все. Мне конец, а ты совсем девчонка. Жить не пережить тебе еще. Лучше так, иначе уже поздно. Жалость, слезы — это не по мне. Я в глазах у многих видел слезы. Там они остались на войне.

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, спахмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз, где брешу бизнеса, черт меня занес.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо. Все бы ничего,

что горело, уже было сожжено. И хоть гарь не сходила с лица, мы считали, начало положено. Да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего. Долго щупали пульс, а потом дострелили с нагана наследника. А сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста.

Ни Господь, ни корсеты английские, ни Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожены, захрапели, узнав мертвеца. Мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

Не судите нас. Было жалко вас. Как распятого. Жалко Христа.

улицы бродит зло по дворам, в двери ломится. Погорел отчий дом, сажа черная забрала мать с отцом, сила темная. Упаслись от огня детки малые, и три ночи, и дня шли усталые. Так и шли в никуда, вечность целую

вечера, заря алая, говорила сестра брату малая: я устал, а жуть, к маме хочется. Мы идем, а наш путь все не кончится. Отвечал брат старшой зябко вечером: ничего, уж с тобой.

А за полем, где дым, речка плещется, Млечный путь стелит им в небо лестницу. И с обрыва, где высь, скособочилась, Взявшись за руки вниз, дети бросились. Но с небес две звезды подхватили их, И у самой воды

Я под утро устал пить, судьбу прокляня, и двойник из зеркал ствол направил в меня.

Я не лезу прут они ордою. Сколько их сам черт не разберет, ну а нас осталось только двое.

собрал под сумки и назад. Прикрываясь павшими телами. Эх, Валерка, прямо жуть, как живой майор наш

Встал с утра, умылся и побрился. Там снаружи алая заря окропила небо голубое. Слышь, Валерка, оглянулся я. Ты чего затих в разгаре боя?

Валерка, брат лихой. Глянь сюда, глаза небось открыты. Если я еще живой, значит, ты не можешь быть убитым. Бой затих, я к другу своему подобрался, чтоб быть рядом вместе. Посчитал обоймы и к чему, вспомнил о Валеркиной невесте. Слышь, Валерка, я скажу одно: коль не написала, знать не любит. Не грусти, теперь уж все равно. Будет ждать она

Потерпи, теперь уж недалече упокоит нас с тобой тишина, летящая навстречу. Эх, Валерка, друг ты мой, потерпи теперь.

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог. Грязь да копоть да снег. Но на мой белый лист полоса легла красная.

граненый рожок, тот заветный, тот бронзовый.

разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек.

Бродяга ветер крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

что теперь говорить, но откроется дверь.

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог, грязь да копоть да снег. Но на мой белый лист полоса легла красная.

разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек,

позади боевые дороги. Я вернулся с победой назад, и обнялись втроем на пороге. Дочь, жена, да в отставке солдат. В дом зашел, на душе полегчало, вещмешок бросил лишь у стены. Дочка тут же его развязала. Папа, что ты привез мне с войны? Эх, я бы стопочку принял на грудь. Дай же, дюймовочка, папке вздохнуть. Я ответил, где был я, там жарко. Тает там шоколад и сталь. Вот платочек за место подарка. Ну а в нем золотая медаль. Дочь медяшку назад протянула, и как душу вспорола мне. Подошла и в глаза заглянула. Папа, ты убивал на войне?

Что ты, милая, я же по связи. Мое дело катушку крутить. Ну, помочь там лошадку из грязи или повару чем подсобить. Дочка смотрит, обнявши коленки. Ее в люльку уже не снесешь. Ловят детские ушки, антенки. Нашу каждую взрослую ложь.

пойми, только с пьяну участковый по небу стрелял. Раню птицу, та птица в окошко залетела, и я теперь

непростой осеницей была. И теперь, как мне в жизни смириться, что синицу спасти не смогла. Мы теперь подпираем дверь в сенях, гасим свет и не топим печь. Я на улицу выйти не смею, сплошь и рядом

И сидел я с бутылкой водки, поминал всех, кого больше нет. И вопрос прямой наводкой в кулаках высекали ответ.

позади боевые дороги. Я вернулся с победой назад, и обнялись втроем на пороге. Дочь, жена, да в отставке солдат. В дом зашел, на душе полегчало, вещмешок бросил лишь у стены. Дочка тут же его развязала. Папа, что ты привез мне с войны? Эх, я бы стопочку принял на грудь. Дай же, дюймовочка, папке вздохнуть. Я ответил, где был я, там жарко, тает там шоколад и сталь. Вот платочек за место подарка, ну а в нем золотая медаль. Дочь медяшку назад протянула, и как душу вспорола мне, подошла и в глаза заглянула. Папа, ты убивал на войне?

что ты, милая, я же по связи. Мое дело катушку крутить, ну, помочь там лошадку из грязи или повару чем подсобить. Дочка смотрит,

непростой осеницей была. И теперь, как мне в жизни смириться, что синицу спасти не смогла. Мы теперь подпираем дверь в сенях, гасим свет и не топим печь. Я на улицу выйти не смею, сплошь и рядом не

И сидел я с бутылкой водки, поминал всех, кого больше нет. И вопрос прямой наводкой в кулаках высекали ответ.

чай, а тот, кто же знать, стасковался по дому, рукою махнул, мол, чего там, давай.

видней, чем на земле. Мой золотой на небе видней, чем на земле.

Я рванул с воронка, больше ждать я не мог. Сбил наручники с рук и конвойного с ног. И залаяли псы, лишь очухались все. И погоня пошла по пятам на хвосте. Среди дня да в час пик, в этом мой перевес. Затеряюсь в

Он выходит мне в лоб и не слышит в упор, как кричит старшина, отжимая затвор. И три пули жужжат, заунывное зло.

больше всех было надо. Номерок на доску, смерть сыграет в лото. Если вспомнят в полку, значит, выпьют по 100. Упокой же, душа, тех, кого не забыть. Ах, как жизнь хороша, ах, как хочется жить.

Корешок мой не предал меня. Просто он, когда солнце зашло, прикурил от чужого огня, где тепло и щейком хорошо, где по масти особый раздел. Карта прет, песня трогает душу, и он сел и, конечно, влетел. Я ему говорил, он не слушал. Здесь порядки круты, как дожди, и коварны, как раненый зверь. Коль попал сюда, в оба гляди и не верь всяк входящему в дверь.

Пусть я сух и добр ко всему, пусть я сердцем отходчив не шибко, что я должен по жизни кому? Или срок мне скостят за улыбку? Здесь не принято шкуру менять и чужим доверяться кострам, но за кореша буду стоять, заплачу по его долгам.

прячу гвоздь штанину. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не в аниме, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне, не шали, заряжено. Оборачиваюсь, о,

сдавайтесь, мол, не то, вызову милицию. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше расстреляй.

Спустилась осень на скамейке, где ждал трамвая праздный люд. Меня в хозяйской телогрейке вела милиция на суд. На остановке взоры пряча, народ шептался меж собой. Ну и прикид, шансон ходячий и подтанцовка за спиной. Проснулся бомж, что спал у почты. По что, товарищ полицай, раба Всевышнего ведешь ты, как изувер, на трамвай. Бензина нет, сказала дама, а вор есть, глянь на него. Ишь, как он зыркает глазами, того гляди, упрет чего. И до крови в суставах сжало, навеки выцветший писец. Еще водить их не хватало, поставь к стенке, и конец. Утерся бомж слезой цыганской. Цыпленок тоже хочет жить. С утра стрелять не по-христиански. Сначала бы надо похмелить.

бог. Сержант рванул на упреждение и выбил урну из-под ног. И заорал: уймитесь, люди, да и вообще не шибко тут. Без вас преступника осудят, на это есть народный суд. А я стоял, смотрел на осень, на золотой увядший рай. Но наконец-то номер 8 пришел, как приговор, трамвай. И сердобольная старушка мне протянула пирожок. Вот так и мой сынок Ванюшка на рудниках мотает срок. Теперь увидимся едва ли, ох, не дождусь, не хватит сил. И божий лик в пуховой шали меня на суд благословит.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо, все бы ничего,

сосед допросится. В большой избе сосед жирует, живет себе и вуз не дует. И джаз-музон врубает вшивый, что ж не шансон. Хм, несправедливо. И как-то днем

Спустилась осень на скамейке, где ждал трамвая праздный люд. Меня в хозяйской телогрейке вела милиция на суд. На остановке взоры пряча, народ шептался меж собой. Ну и прикид, шансон ходячий и подтанцовка за спиной. Проснулся бомж, что спал у почты. По что, товарищ полицай, раба Всевышнего ведешь ты, как изувер, на трамвай? Бензина нет, сказала дама, а вор есть, глянь на него. Ишь, как он зыркает глазами, того гляди, упрет чего. И до крови в суставах сжало, навеки выцветший писец. Еще водить их не хватало, поставить к стенке, и конец. Утерся бомж слезой цыганской, цыпленок тоже хочет жить. С утра стрелять не по-христиански, сначала бы надо похмелить. Зимак собралась не пробиться, в толпе раскол, назрел скандал. И на оранжевые лица сошел с небес девятый вал. В осенний день в дожди косы

сержант рванул на упреждение и выбил урну из-под ног. И заорал: «Уймитесь, люди! Да и вообще, не шибко тут. Без вас преступника осудят, на это есть народный суд». А я стоял, смотрел на осень, на золотой увядший рай. Но наконец-то номер 8 пришел, как приговор, трамвай. И сердобольная старушка мне протянула пирожок. Вот так и мой сынок Ванюшка на рудниках мотает срок. Теперь увидимся едва ли, ох, не дождусь, не хватит сил. И божий лик в пуховой шали меня на суд благословил.

Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились. И цветы позабыли средь вьюг.

встречались на земле. Снег один, что на крыше.

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и пошла

Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибели нам краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог. Грязь да копоть да снег, но на мой белый лист полоса легла красная.

разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек

непростой осеницей была. И теперь, как мне в жизни смириться, что синицу спасти не смогла. Мы теперь подпираем дверь в сенях, гасим свет и не топим печь. Я на улицу выйти не смею, сплошь и рядом не

И сидел я с бутылкой водки, поминал всех, кого больше нет. И вопрос прямой наводкой в кулаках высекали ответ.

По грязи послякоти, в ночь глухую ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, спахмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без крика.

ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки тварь вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот только здесь и проблемы прочь.

Выпил я, чтоб черт пропал, а он снова: Вань, посмотри, какой ты стал, пьяница и рвань. Тебя вымыть, причесать,

Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились. И цветы позабыли средь вьюг.

я ведь тоже, как ты, одинок, и мне некуда деться. Не зима губит наши цветы,

Пароход отойдет от причала и уйдет по Амуру реке. Его сердце стучать перестало.

отказаться. Потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти до конца.

ветки склонили. Ветер стих, перестал шалить. И кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала. Не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

Дайте уж, сошли на нет. Позвоните.

так светил храм, от свечей за души упокой. Потому и бокал вина, как беспутная жизнь,

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пенилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать? Лишь вдалеке, на краешке перрона.

живой. Только слезы катились на железо медаль, да на кожу ремни. Да живой я живой, только слезы катились

только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята. Сколь судеб здесь людских переплелось, поклон вам в пояс, кто дождал солдат и до земли.

живой, я живой. Только слезы катились на железо медали.

Бродяга, ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

Я просто лег на камень и заснул. И до сих пор я сплю, и сон мой долг. И путь далек, хоть и близка

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень.

звездой маяк корабля горит. Тихий океан

качай. А тот, кто же знать, стасковался по дому, рукою махнул, мол, чего там, давай.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

Что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл и немел, когда он ликовал. Это я ведь жалел, но он убивал.

Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

там куреха, да чай. А тот, тоже знать, стасковался по дому, рукою махнул, мол, чего там, давай.

была тишина. Запретная зона, земля как земля, испахана вся, но мертва.

Да, летят года, лихие кони. И веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

нашей жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел в

вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны, ели и огоньки затерянных селений. Я, небось, заблудился.

что ж, сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки тоже. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой.

слышали гитарный перезвон. Сыра земля да одинокий клён. И слушали гитарный перезвон. Сыра земля да одинокий.

Вот и все. Любовь, как ботик в море, канет в бездне, тайно унося. Ты найдешь другого, значит, вскоре обрету покой земной я. Мой запой — лишь повод, ссоры, нервы. Это все за тем, чтоб подвести. Ты ушла —

Черный ждет, навек застряв в печенке. Врач бессилен, годик-два и все. Мне конец, а ты совсем девчонка. Жить не пережить тебе еще. Лучше так, иначе уже поздно. Жалость, слезы — это не по мне. Я в глазах у многих видел слезы. Там они остались.

Я однажды в запой от незажитых ран окунулся башкой в зазеркальный

Я под утро устал пить, судьбу прокляня, и двойник из зеркал ствол направил в меня.

Давай поближе сядем и тихо посидим. Что не в ладу, уладим, забудем и простим. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. Пусть на душе тревога, а в сердце корка льда, но посланы мы Богом друг другу навсегда. И полно лучше скажем, а стоит ли о том, ведь завтра, может, сляжем

Ведь завтра, может, сляжем, а может быть, умрем. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. И пусть на взводе нервы, обида в сердце пусть, подам я руку первым и первым улыбнусь, и гляну в подресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я, извини. И гляну в подресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я.

ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим. Давай поближе сядем и тихо посидим.

замок, прячу гвоздь штанин. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не бы не мэ, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне не

а она в амбицию. Оставайтесь, мол, не то, вызову милицию. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше расстрелять.

0: не иначе, как смерть. Ты кто? Говорю, в Бога душу. Я совесть твоя, вспыхнул в комнате свет. Здравствуй, Ванюша. Здоров, говорю, где ж ты раньше была? С луны ты не что ли скопотнулась? Да нет, отвечает, в тебе я спала. Да, и проснулась.
1: Вот же бред хромой кобылы, черномерина похож. Так про что мы говорили? Ах, ну да, да все про то.
0: Ну что ж, говорит, и пошла по избе. Аж блюдце зашлось под графином. Пора человеком стать, Ваня, тебе и гражданином. Страна погибает, и выхода нет. Вставай, делай что-нибудь, милый.

звезданула графином. Ну все, с человеком ведь так же нельзя. И с гражданином. Вот же бред хромой кобылы, чернобирина похож. Так про что мы говорили, ах, ну да, да все. За горло ее, ну а сам весь дрожу. И воздух зубами хватаю. Зато я опять преспокойно лежу и почиваю, почиваю, почиваю.

Старшой, разреши, там куреха, качай. А тот, кто же знать, стосковался по дому, рукою махнул, мол, чего там, давай.

не судьбы ли каприз нас свести заодно? Я сам эту жизнь сжег, спускаясь на дно.

Одна тайга и волки с зайцами. А он: бежим, а я ему: куда? Он выплюнул бычок и щелкнул пальцами. Туда, куда уходят поезда. И догрузив осину, мы с другом спина в спину, накрывшись мешковиной, залезли под бревно. Конвой багром пошарил и паровоз пошпарил. Дружок мой закимарил, и я с ним заодно. Проснулся я, смотрю, купе со шторками. Ни друга, ни осины, ни сосны. В углу прикрыто синими ведерками.

достал по карману, а там билет, я гляну за лондонским туманом. Я еду, господа, я тер ладоши, прыгал между полками, искал проводника открыть сортир. Смотрю, все едут синими ведерками, нарядчик, хлеборез да бригадир. Присел я на кукорке, ах, милые ведерки, да мне в родном поселке здесь хватит с головой. Детишкам на печенье, жене на примирение, а маме на лечение в больнице областной. Глотнул я коньячка, поел антоновки, и вдруг в конце прохода в синей мгле предстал мой друг в потрепанной буденовке, хоть без коня, но с саблей и в седле. И говорит мне горько: ну что ж ты, друг мой Борька, за синие ведерки мать родину продал. Ты что, кричу, братуха, но поздно, он мне в брюхо, сцепились в мои ухо, я другу разодрал. Он побледнел, на шее вены вздулись, и в левый бок мне саблей получай. Тут мы по-настоящему проснулись,

коробок сплошь и рядом полосок серых масть. И вздрогнула утроба, я понял, что мы оба попали на особой акулам прямо в пасть. И старый зэк один, что из разгрузчиков, хохочет: вы что, лохи? Не пойму.

срок, а в полной невезухе мы ехали не в духе. Дружок, держась за ухо, а я за левый бок. И по тайге, где зайцы только с волками, где вечный лес подпер небесный мрак, увез, мигая синими ведерками, двоих никчемных зэков автозак.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

Спит мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл и немел, когда он ликовал. Это я ведь жалел, но он убивал.

Поцелуй меня, ладно? А усну не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мама, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

Вот ржавый кран цепился в исполина и снес его с протянутой рукой. И ног чугунных рваная штанина. Казанское в небо смотрит сиротой. Седая ель покрылась изморозьем. Он грохнул так последний шляпный вет, что из души повылетали гвозди, которые вбивали

Прощай, Ильич, я знаю по себе, как трудно от чего-то оторваться, что с молоком воспитано в тебе. Прощай, прощай, без памяти, без слова, лишь диких птиц засохнувший помет, когда в душе нет

красный галстук, горькая потеря. И праздник мая, мира и труда. Я и тогда особенно не верил. Ну а теперь, тем более, господа. Идут года, но спицы расписные все так же вязнут в лжи по саму ось. Мы тоже дети страшных лет России.

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные души. Пристрели, не живем же.

Но знаешь, в душе спокойно и светло, когда ты рядом что-то напевай.

Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибельном краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где

Вот и все. Любовь, как ботик в море, канет в бездне, тайно унося. Ты найдешь другого, значит, вскоре обрету покой земной я. Мой запой — лишь повод, ссоры, нервы. Это все за тем, чтоб подвести. Ты ушла —

Черный ждет, навек застряв в печенке. Врач бессилен, годик-два и все. Мне конец, а ты совсем девчонка. Жить не пережить тебе еще. Лучше так, иначе уже поздно. Жалость, слезы — это не по мне. Я в глазах у многих видел слезы. Там они остались, на войне.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей погоды.

0: Как только голову накрыть за ворхую, мое сердечко повело, но затоскую. Беру гитару, как девку молодую, и слезы падут на грудь мою святую.
1: Эх, было время, хоть по мне рыдала кича.

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась. И к

за любовь. Он ушел в лес, в родные края, оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль расставаться.

автограф взяли. У завбаза Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев всех здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид из лета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет, и отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний.

пошел в лес, в родные края. Оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль расставаться.

Сестра моя желает мне добра, от доброты ее не отвертеться. Вот, например, не дали, как вчера, она опять нашла мне даму сердца. Я говорю, не надо, но с сестрой, когда я трезв, не спорю, будет хуже. Пойдем и баста, ты же ведь холостой, а женщина прилип.

как стопор, раз и стою. Отложил гитару, потом допою. И, может быть, роман бы был у нас. Не угляди, я за стеклом серванта. На память фотографию в анфас. Анфас в погонах старшего сержанта.

темно. А ехать далеко, пойдем отсюда. Мы вышли в ночь и молча, не спеша, шли до конца, пока не полегчало. Ни в том, ни горло выпивка пошла с той женщиной, что в прошлом охраняла. Она меня не вспомнила, а зря. Я б ей напомнил, как скрипел зубами, когда она на Шамоне задуря рвала мою тетрадку со стихами.

осени продрогшее плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще.

закрою, вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу?

Он был совсем другой. Он замечал всегда, как Божию слезой вниз падает звезда. И сразу же в тетрадку ваял и впечатлел через плечо украдкой. Я глянул, обалдел.

гордился им весь взвод, вся рота, но не я. Его, ну как пойдет, достало уж меня. Но думал я, притрется, а если смурь пройдет, такой не промахнется, такой не под...

свете меж мной и дверью встал. Там могут быть две дети и женщины, сказал. И первым головой, то ли в хлеб.

автомата кроха. Мать с бабкой защитил. Ах, сукин сын Алёха, ну что ты натворил? Белые листы, голубой тетради, ты меня прости, Алёха, Бога ради. Он стал дороже всех в Афгане мне друзей, но пуля метит тех, кто лучше, кто добрее.

Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибели нам краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я

что ж ты сыпешь вновь на былые ранки, да на мою любовь. Разбил свою гармонию, раз...

судьбе небес в ущерба. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть сережки.

если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть и бросит под оконце небесные цветы. На небесах есть солнце.

Вот и все. Любовь, как ботик в море, канет в бездне, тайно унося. Ты найдешь другого, значит, вскоре обрету покой земной я. Мой запой — лишь повод, ссоры, нервы. Это все за тем, чтоб подвести. Ты ушла —

Черный ждет, навек застряв в печенке. Врач бессилен, годик-два и все. Мне конец, а ты совсем девчонка. Жить не пережить тебе еще. Лучше так, иначе уже поздно. Жалость, слезы — это не по мне. Я в глазах у многих видел слезы. Там они остались.

Потом, как будто ветер завывая, вдруг холодом подул и разбудил. Я говорю ей: мам, ты что, живая?

Друзья-то, мол, встречают, знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

а на трубу то глядь, а дыма нету. Я робел, но руку не отнял. А на трубу то глядь, а дыма нет.

Разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек,

Летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

лучшей жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал.

вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны, ели и огоньки затерянных селений. Я, небось,

что ж, сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки то. Так сидел и думал я в вагоне, в поезде, что вез меня.

слышали гитарный перезвон. Сыра земля, да одинокий клён. И слушали гитарный перезвон. Сыра земля, да одинокий.

Сестра моя желает мне добра, от доброты ее не отвертеться. Вот, например, не дали, как вчера, она опять нашла мне даму сердца. Я говорю, не надо, но с сестрой, когда я трезв, не спорю, будет хуже. Пойдем и баста, ты же ведь холостой, а женщина прилип.

штопор, раз и стою. Отложил гитару, потом допою. И может быть, роман бы был у нас. Не угляди, я за стеклом серванта. На память фотографию в анфас. Анфас в погонах старшего сержанта. Поплыли, как в замедленном кино. И стол, и заливные ее блюда. Я встал, сказав сестре, уже темно. А ехать далеко, пойдем отсюда. Мы вышли в ночь и молча, не спеша, шли до конца, пока не полегчало. Ни в том ни горло выпивка пошла с той женщиной, что в прошлом охраняла. Она меня не вспомнила, а зря. Я б ей напомнил, как скрипел зубами, когда она на Шамоне задуря рвала мою тетрадку со стихами.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

взяли. Зову базы Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

Горько слез вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

Где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу. Уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

уходил от погони. Человек в телогрейке или просто ЗК. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочея

судьбе небес в ущерба. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть сережка.

если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть и бросит под оконце небесные.

замок, прячу гвоздь штанину. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не бы не мэ, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне, не шали, заряжено. Оборачиваюсь, о, а с

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

меня, ладно? А усну, не буди. Спит мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой.

Поцелуй меня, ладно? А уснул, не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

расписался, от тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. С этой жизнью блатной я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские, мама, может, скоро придется

Сколько смеха, сколько слез, вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

А у базы Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев всех здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

ржавый кран цепился в исполина и снес его с протянутой рукой. И ног чугунных рваная штанина. Казанское в небо смотрит сиротой. Седая ель покрылась изморозьем. Он грохнул так последний шляпный вет, что из души повылетали гвозди, которые вбивали

Прощай, Ильич, я знаю по себе, как трудно от чего-то оторваться, что с молоком воспитано в тебе. Прощай, прощай, без памяти, без слова, лишь диких птиц засохнувший помет, когда в душе нет

руках красный галстук, горькая потеря. И праздник мая, мира и труда. Я и тогда особенно не верил. Ну а теперь, тем более, господа. Идут года, но спицы расписные все так же вязнут в лжи по саму ось. Мы тоже дети страшных лет России.

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид из лета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет, и отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний.

я совесть твоя. Вспыхнул в комнате свет. Здравствуй, Ванюша. Здоров, говорю, где ж ты раньше была? С луны ты не что ли скопотнулась? Да нет, отвечает, в тебе я спала. Да, и проснулась. Вот же бред хромой кобылы, черномерина похож. Так про что мы говорили? Ах, ну да, да все про то. Ну что ж, говорит, и пошла по избе. Аж блюдце зашлось под графином. Пора человеком стать, Ваня, тебе и гражданином. Страна погибает, и выхода нет. Вставай, делай что-нибудь, милый.

звезданула графином. Ну все, с человеком ведь так же нельзя. И с гражданином. Вот же бред хромой кобылы, черт намеренно похож. Так про что мы говорили, ах, ну да, да все. За горло ее, ну а сам весь дрожу. И воздух зубами хватаю. Зато я опять преспокойно лежу. И почиваю, почиваю, почиваю, почиваю, почиваю.

того мне, за кого я смерть приму. Я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей как, а мне в ответ с вещами. Живи, пока тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется. У правосудия отката нет назад.

Позади боевые дороги, я вернулся с победой назад. И обнялись втроем на пороге дочь, жена, да в отставке солдат. В дом зашел, на душе полегчало, вещмешок бросил лишь у стены. Дочка тут же его развязала. Папа, что ты привез мне с войны? Эх, я бы стопочку принял на грудь. Дай же, дюймовочка, папке вздохнуть. Я ответил, где был я, там жарко. Тает там шоколад и сталь. Вот платочек за место подарка, ну а в нем золотая медаль. Дочь медяшку назад протянула, и как душу вспорола мне. Подошла и в глаза заглянула. Папа, ты убивал на войне?

что ты, милая, я же по связи. Мое дело катушку крутить, ну, помочь там лошадку из грязи или повару чем подсобить. Дочка смотрит,

непростой осеницей была. И теперь, как мне в жизни смириться, что синицу спасти не смогла. Мы теперь подпираем дверь в сенях, гасим свет и не топим печь. Я на улицу выйти не смею, сплошь и рядом

и сидел я с бутылкой водки, поминал всех, кого больше нет. И вопрос прямой наводкой в кулаках высекали ответ.

тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался.

Я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские. Мама, может, скоро придется

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом. И вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой.

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина.

Вот снова пылится дорога, версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свекор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна. А впрочем, на все Божья милость, ждала тебя мать все года. Но ты стал теперь знаменитость.

вот ржавый кран цепился в исполин и снес его с протянутой рукой. И ног чугунных рваная штанина, казанское в небо смотрит сиротой. Седая ель покрылась изморозьем. Он грохнул так последний шляпривет, что из души повылетали гвозди, которые вбивали

Прощай, Ильич, я знаю по себе, как трудно от чего-то оторваться, что с молоком воспитано в тебе. Прощай, прощай, без памяти, без слова, лишь диких птиц, засохнувший помет, когда в душе нет.

глазах красный галстук, горькая потеря. И праздник мая, мира и труда. Я и тогда особенно не верил. Ну а теперь, тем более, господа. Идут года, но спицы расписные все так же вязнут в лжи по самому ось. Мы тоже дети страшных лет России.

Бродяга ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

И к старушке опустится вдруг, и небесное имя святое с материнских сорвется губ. И помянет шестая часть света поименно своих сыновей.

Корешок мой не предал меня. Просто он, когда солнце зашло, прикурил от чужого огня, где тепло и с чайком хорошо, где по масти особый раздел. Карта прет, песня трогает душу, и он сел и, конечно, влетел. Я ему говорил, он не слушал, здесь порядки круты, как дожди, и коварны, как раненый зверь. Коль попал сюда, в оба гляди и не верь всяк входящему в дверь.

Пусть я сух и добр ко всему, пусть я сердцем отходчив не шибко, что я должен по жизни кому? Или срок мне скостят за улыбку? Здесь не принято шкуру менять и чужим доверяться кострам, но за кореша буду стоять, заплачу по его долгам.

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог. Грязь да копоть да снег, но на мой белый лист полоса легла красная.

Разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек твоей грустною песнею. Ты одна я.

Корешок мой не предал меня. Просто он, когда солнце зашло, прикурил от чужого огня, где тепло и с чайком хорошо, где по масти особый раздел. Карта прет, песня трогает душу, и он сел и, конечно, влетел. Я ему говорил, он не слушал, здесь порядки круты, как дожди, и коварны, как раненый зверь. Коль попал сюда, в обок

звездой маяк кораблям горит. Тихий океан где-то там.

что горело, уже было сожжено. И хоть гарь не сходила с лица, мы считали, начало положено. Да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего, долго щупали пульс

А сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

Ни Господь, ни корсеты английские, ни Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожены, захрапели, узнав мертвеца. Мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

Не судите нас. Было жалко вас. Как распятого. Жалко Христа.

столько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка.

без слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

Я в одиночке, и все ближе смертный час. Вон катят санки по тюремному подворью. Сегодня душу я крещу в последний раз, а завтра выпущу, как голубя на воле. Нет ни иконки, ни свечи, пришел бы поп, чтоб все как надо, по-людски, по-человечьи. А так зеленкою крест на крест смажут лоб, чтоб

Вчера был врач, он мне сказал: болеть не сметь, больных расстреливать устав не позволяет. Но ты герой, когда ведут таких на смерть, то вся тюрьма встает и молча провожает. Он говорил еще: не страшно, уж поверь, ты не почувствуешь, лишь голова качнется. Увидишь ты, кто открывает в небо дверь, а кто

моей. Найти б того мне, за кого я смерть приму. Я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей как, а мне в ответ с вещами. Живи пока, тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется. У правосудия отката нет назад.

Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились. И цветы позабыли средь вьюг.

Я ведь тоже, как ты, одинок, и мне некуда деться. Не зима губит наши цветы,

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, спахмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз. В дебри шоу бизнеса черт меня занес.

Ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки тварь вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот только здесь и проблемы прочь.

Выпил я, чтоб черт пропал, а он снова: Вань, посмотри, какой ты стал, пьяница и рвань. Тебя вымыть, причесать и нарядить в мехах, и в эфире показать в голубых огнях. Хмель сошел на нет с меня, так хоть выноси, да чтоб душу продал я, накусь-выкуси.

Меня ведь мама вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул. И до сих пор я сплю, и сон мой долг, и путь далек, хоть и близко.

дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь, а чтоб между югами

и скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза, костеляншу, за всех братьев и сестер.

Сестра моя желает мне добра, от доброты ее не отвертеться. Вот, например, не дали, как вчера, она опять нашла мне даму сердца. Я говорю, не надо, но с сестрой, когда я трезв, не спорю, будет хуже. Пойдем и баста, ты же ведь холостой, а женщина приличная, без мужа.

штопор, раз и стою. Отложил гитару, потом допою. И может быть, роман бы был у нас. Не угляди, я за стеклом серванта. На память фотографию в анфас. Анфас в погонах старшего сержанта. Поплыли, как в замедленном кино. И стол, и заливные ее блюда. Я встал, сказав сестре, уже темно. А ехать далеко, пойдем отсюда. Мы вышли в ночь и молча, не спеша, шли до конца, пока не полегчало. Ни в том, ни горло выпивка пошла с той женщиной, что в прошлом охраняла. Она меня не вспомнила, а зря. Я б ей напомнил, как скрипел зубами, когда она на Шамоне задуря рвала мою тетрадку со стихами.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите меня.

гнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

Так я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опустил я глаза, как побитый. И Партак, не буди, они спят. Полоснулся моих век, словно бритва. Эх, понесла кривая. Марать бумагу зря.

плену бычок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь, бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили?

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пьянилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать? Лишь вдалеке, на краешке перрона,

живой. Только слезы катились на железо медаль, да на кожу ремни. Да живой я живой, только слезы катились

оглянулся, где же Слава, где же Шура? Минутку, мам, к друзьям делишка есть. И обнялась лихая десантура, с которой мне служить было за честь. Сказали, есть мы, батя, перед боем.

только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята, сколь судеб здесь людских переплелось. Поклон вам в пояс, кто дождал солдат и до земли.

снова дни. Да живой я живой, только слезы катились на железо медали.

звездой маяк корабля горит, Тихий океан где-то там.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей погоды.

ущерба. Но верю, повезет. И я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть сережки.

на свете. Если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть и бросит под оконце небесные цветы. На небесах есть солнце, а у меня есть.

от незажитых ран. Окунулся башкой в зазеркальный

под утро устал пить, судьбу прокляня, и двойник из зеркал ствол направил в меня.

В эту хату я полез, явно необдуманно. Открываю я замок, прячу гвоздь в штанину. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не бы не мэ, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне, не шали, заряжено. Оборачиваюсь, о, а с ружьем-то баба. Сзади вроде ничего, а напере

оставайтесь, мол, не то, вызову милицию. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше раз.

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну и огребся, он сидит теперь смурной.

совесть твоя. Вспыхнул в комнате свет. Здравствуй, вонючка. Здоров, говорю, где ж ты раньше была? С луны ты не что ли скопотнулась? Да нет, отвечает, в тебе я спала. Да, и проснулась. Вот же бред хромой кобылы, чернобелина похож. Так про что мы говорили? Ах, ну да, да все про то. Ну что ж, говорит, и пошла по избе. Аж блюдце зашлось под графином. Пора человеком стать, Ваня, тебе и гражданином. Страна погибает, и выхода нет. Вставай, делай что-нибудь, милый.

звезданула графином. Ну все, с человеком ведь так же нельзя. И с гражданином. Вот же бред хромой кобылы, чернамеренно похож. Так про что мы говорили, ах, ну да, да все. За горло ее, ну а сам весь дрожу. И воздух зубами хватаю. Зато я опять преспокойно лежу и почиваю, почиваю, почиваю, почиваю.

крутили в спаленке. Мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш. И в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась. Но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости, крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне. Стоишь у моря ты и смотришь вдаль. В казенном платьице, а слезы катятся на ту злочастную чужую шаль.

Костелянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся. Слеза сиротская сорвется вниз. Дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб между югами нашли друг друга мы.

и скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза, костеляншу, за всех братьев и сестер.

крутили в спаленке. Мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш. И в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась. Но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости. Крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне. Стоишь у моря ты и смотришь вдаль. В казенном платьице, а слезы катятся на ту злочастную чужую шаль.

Дело костелянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся. Слеза сиротская сорвется вниз. Дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами

и скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза, костеляншу, за всех братьев и сестер.

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет.

твоей жизни ошибка. Это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь

заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Милый твой образ.

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осень кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки.

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид из лета, а нынче служба и гастрит. И позарез домой охота, и вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста, как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет, и отвернулся.

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний

Вот снова пылится дорога, версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой невесте навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свекор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна. А впрочем, на все Божья милость, ждала тебя мать все года. Но ты стал теперь знаменитый,

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог. Грязь да копоть да снег. Но на мой белый лист полоса легла красная.

зеленый рожок, тот заветный, тот бронзовый.

Разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек.

Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибели нам краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю,

горе наш стоял. Приходила с хутора девчина, угощала, чем Господь послал.

Так скажи, девчина молодая, на дворе война, а в поле ночь. Чьих кровей красавица такая, чья без страха и упрека дочь?

умереть не страшно. За победу умереть за честь. Коль калинкой на землице наши, вот такие дочки будут свист.

пароход отойдет от причала и уйдет по муру реке. Его сердце стучать перестало.

за отца. Потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти до конца.

Ветки склонили, ветер стих, перестал шалить. И кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала, не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

Вот снова пылится дорога, версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свекор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война, а ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна. А впрочем, на все Божья милость, ждала тебя мать все года. Но ты стал теперь знаменитым,

пылится дорога. Версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свекор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна. А впрочем, на все Божья милость, ждала тебя мать все года. Но ты стал теперь знаменитым.

Как только год на крыше заворкую, мое сердечко поплыло, ну затоскую, беру гитару, как девку молодую, и слезы падут на крышу.

Бродяга ветер крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул.

за отца. Потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти до конца.

Ветки склонили, ветер стих, перестал шалить. И кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала, не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

позади боевые дороги. Я вернулся с победой назад, и обнялись втроем на пороге. Дочь, жена, да в отставке солдат. В дом зашел, на душе полегчало, вещмешок бросил лишь у стены. Дочка тут же его развязала. Папа, что ты привез мне с войны? Эх, я бы стопочку принял на грудь. Дай же, дюймовочка, папке вздохнуть. Я ответил, где был я, там жарко. Тает там шоколад и сталь. Вот платочек за место подарка. Ну а в нем золотая медаль. Дочь медяшку назад протянула, и как душу вспорола мне. Подошла и в глаза заглянула. Папа, ты убивал на войне?

Что ты, милая, я же по связи. Мое дело катушку крутить, ну, помочь там лошадку из грязи или повару чем подсобить. Дочка смотрит, обнявши

войны, только с пьяну участковый по небу стрелял. Раню птицу, та птица в окошко залетела, и я теперь понимаю,

непростой осеницей была. И теперь, как мне в жизни смириться, что синицу спасти не смогла. Мы теперь подпираем дверь в сенях, гасим свет и не топим печь. Я на улицу выйти не смею, сплошь и рядом

сидел я с бутылкой водки, поминал всех, кого больше нет. И вопрос прямой наводкой в кулаках высекали ответ.

Ну вот окончен бой, теперь домой. Все позади, и служба, и война. Но все не так, нет радости такой, которая на всех была бы одна. Нас уходило двое из села, ну а теперь хоть волком вой в трубу. Его гитара, вот она, цела, а он вернулся в цинковом

Прощай, друг, до встречи чудесной, до встречи в раю. И вот дорога, дождик по стеклу, как будто чья-то горькая слеза. С каким лицом пойду я по селу?

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, спохмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз. В дебри шоу бизнеса черт меня занес.

Ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки тварь вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот только здесь и проблемы прочь.

Меня ведь мама вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул. И до сих пор я сплю, и сон мой долг. И путь далек, хоть и близко,

Прощай, мам, мне пора, но где б я не был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень.

Потому что где-то во вселенной души наших близких

Как только голову на крыше заворкую, мое сердечко повело, ну затоскую. Беру гитару, как девку молодую, и слезы падут на грудь мою святую.